0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Баня. Ближе и роднее.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня. Радио Ваня.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллю я. Каждую ночь со мной новая.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке в одном первом один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Почему день?

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
2: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
2: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
1: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме возводят Успенский собор Кремля. В России предложили ввести курсы для неуспевающих школьников перед началом учебы. Россияне стали раньше откладывать деньги на отпуск из-за питомцев. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжается строительство Успенского собора, второго храма возрожденного Кремля, пишет Кострома Тудей. Уже залили фундамент, бетон набрал прочность, и скоро строители приступят к возведению стен. Храм восстанавливают по историческим чертежам, чтобы в точности повторить облик, который собор имел до разрушения в 1930-е годы. Меценат Виктор Трышкин отметил, что наша область – уникальное место, так как впервые после революции здесь с нуля возводят целый храмовый комплекс. Замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб предложил организовать для школьников добровольные онлайн-курсы перед началом учебного года, пишет «Известия». Он считает, что они помогут восстановить знания после каникул, особенно ученикам начальных классов, которые за лето могли забыть материал. Курсы должны проходить по желанию детей и родителей, а заниматься их организацией сами школы, а не частные репетиторы. По мнению общественника, короткая подготовка поможет быстрее включиться в процесс и не отставать от класса. Домашние питомцы меняют не только повседневную жизнь россиян, но и их финансовые привычки, пишут «Известия». 62% опрошенных признались, что животное повлияло на их планирование отпуска. Чаще всего приходится заранее думать о содержании питомца. 34% закладывают бюджет на зоогостиницу или услуги зоо-няни, а 23% выбирают отели, где разрешено с животными, даже если это дороже. Из-за ограничений каждый третий менял направление поездки, а 27% даже сокращали отпуск. В то же время половина владельцев стали откладывать деньги на отдых заранее, а 17% активнее ищут скидки. Получается, питомцы учат нас не только ответственности, но и финансовой дисциплине. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 14 августа, пятница. Сам по себе день уже веселенький. Но и какие праздники мы еще видим в календаре по поводу этой даты. День финансовой осведомленности, вообще финансовая грамотность, мне кажется, сейчас самое главное, что только может быть. И скорее бы уже в школах ее начали преподавать. А еще сегодня день фруктового мороженого, Всемирный день ящерицы. И да, один день рождения еще имеется – португальской корриды.
1: Итак, дорогие друзья, португальская коррида или торада отличается от испанской тем, что быка не убивают на арене. Закон о запрете убийства быка действует с 17 века после того, когда во время поединка погиб знатный дворянин. Разъяренный раненый бык перепрыгнул через ограждение и оказался, соответственно, в секторе со зрителями. Первую часть представления открывает конный тореадор в невероятно красивом старинном парадном костюме 18 века. Он должен мастерски управлять породистой лошадью и вонзить в холку быка специально такие пики с липучками, называются фарпы. Это делается для того, чтобы, ну, немножко раззадорить животное, так сказать, мотивировать его к участию в шоу. Вот жалко, что некоторых людей нельзя мотивировать этими...
0: вообще в жизни.
1: В принципе, да-да-да, как-то. Перед выходом на арену острые концы рогов быка обязательно спиливают и закрывают специальными мягкими кожаными наконечниками, чехлами, чтобы, ну, просто снизить риск

0: не отправляют сразу на мясокомбинат, где тут же начинают из него готовить пельмени. Его лечат ветеринары и возвращают в стадо для дальнейшего разведения.
1: Мне это напоминает детский рассказ о том, как два мальчика подбили воробья из рогатки, а потом его лечили. И весь класс восхищался, какие они молодцы, взяли больного воробья и вылечили. Только они не сказали, что изначально они сами из этого воробья и сделали мишень.
0: Ошибка мальчика в том, что они не взяли деньги со зрителей, которые бы наблюдали весь процесс.
1: Мне все это не нравится. Но я и не португалка.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: А на Пятом канале солнце, горы и верный четвероногий друг.
3: Это собака-спасатель.
2: Эльбрус. Новые серии детективного сериала. В воскресенье в 12.15 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
5: Центр комплексного развития «Я Знайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стопани, 44. Телефон 542-302.
6: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
7: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Спонсор программы «Столовая поварешка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Слабсити будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 37 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но вот в Костроме будет довольно прохладно, да и к тому же обещают дожди, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 10, а ночью до плюс 9 градусов. Ветер с северо-западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 90% согласно сервису Яндекс.Погода.
10: Коль готовить не хотите? В поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
8: Радио Ваня. Отличная погода.
11: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
8: Утреннее шоу «Батарейки». «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, пятница сегодня, а давайте-ка поговорим про покупочки наши. Удачные и неудачные. Что вы приобрели за последнее время и готовы другим посоветовать? И главное, что приобрели это не задорого или, может быть, как-то по акции по какой-нибудь. Ну, или потратили много денег, ну, ни капельки об этом не жалеете. А какую вещь вы купили? И вот сидите и думаете, вот я... Человек странный, зачем я пол зарплаты на это истратил? А ведь как рекламировали? А ведь как другие люди во всяческих разных своих коротеньких роликах показывали, им пользуются этим предметом, а у меня ничего не получается. К таким товарам относятся. Я могу долго перечислять, знаешь, там мультиварка, например, кому-то не зашла. Кто-то считает, что аэрогриль слишком распиаренная штуковина. У кого-то электрогриль стоит, думает, ну, буду стейки делать. А как-то мясо подорожало, и думаешь, ну, стейк из капусты я могу пожарить и на сковороде. Такая вот история.
2: Ты знаешь, по поводу маркетинговых ухищрений, мне очень понравилась моя недавняя покупка. Это кусок мыла с маслом змеи.
1: Вау.
2: В итоге я получаю, значит, в ПВЗ вчера упаковку. Написано, ну, сделано в Таиланде, угу. Там прям все
1: да-да-да.
2: Сертификаты, все хорошо.
1: Ага.
2: Вот, и в составе не масло, а, конечно же, яд змеи. Но просто яд змеи для покупателя звучит как-то немножко отталкивающе, да? Как-то не очень приятно. Вот, но... Масло змеи, знаменитые масляные змеи,
1: да.
2: Бутылка змеиного масла, да, всегда что... должна быть в хозяйстве у хорошей поварихи, да, да.
1: Да, подожди. О, а я думала, подожди, масло, а у меня, представляешь, у меня в голове главное мыло, и я думаю, зачем тебе мыло?
2: Мыло, да-да, типа отбеливающий эффект против прыщиков.
1: А при чем здесь повариха тогда? Масло.
2: А это уже я выбрал язык иронии.
1: Это ты меня, конечно, запутал. Вообще, я считаю, что если вам нужно яд змеи, можно пойти к бывшей и попросить, чтобы она, как в старом анекдоте,
3: нацедила чуть-чуть.
1: Поплевала на спину. Да. Итак, друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте Радио Ваня, в наш телеграм-канал Радио Ваня FM и в нашу группу в Максе Радио Ваня и оставляйте там свои комментарии, а может быть, даже и фотографии. Что вы такого купили и радуетесь, не нарадуетесь. Ну и что вы такого купили и теперь готовы кому-нибудь перепродать, да и просто так отдать даром. Автор одного из комментариев получит подарок — фирменный шопер Радио Ваня.
0: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, многие ваши поступки могут вызвать легкое недоумение, но такая ситуация продлится недолго.
2: Овны мужчины, вы безупречно справляетесь с работой, демонстрируя и находчивость, и высокий профессионализм.
1: Тельцы женщины, небольшая нервозность быстро перейдет в состояние спокойной уверенности в себе.
2: Тельцы мужчины, там, где нужно договариваться, убеждать и склонять на свою сторону, вам просто нет равных.
1: Близнецы женщины, появятся новые идеи и планы. У вас будет время все как следует обдумать, а чуть позже все реализовать.
2: Близнецы мужчины, вторая половина дня будет спокойнее, поэтому решать рабочие вопросы лучше именно в это время.
1: Раки женщины, достаточно вести себя естественно и непринужденно, и вы найдете общий язык с любым человеком.
2: Раки мужчины, чтобы добиться успеха, представьте себе, как будто бы вы уже чемпион мира во всех категориях.
1: Львы женщины, если вы не будете поддаваться на провокации и не станете рисковать, то серьезных проблем не возникнет.
2: Львы-мужчины, ваши успехи не останутся без внимания и щедрого вознаграждения.
1: Девы-женщины, день сложится удачно, если вы будете рассчитывать только на свои силы.
2: Девы-мужчины, то, что вы сначала расцените как проблемы и неприятности, на деле окажется новыми возможностями.
1: Весы-женщины, вы быстро справитесь с текущими делами, поэтому у вас останется время заняться исключительно собой.
2: Весы-мужчины, сегодня вы не похожи на себя, поэтому велика вероятность окончательно запутаться. Держитесь полегче.
1: Скорпионы, женщины, отнеситесь к происходящему рассудительно. И не сомневайтесь в том, что ситуацию можно изменить к лучшему.
2: Скорпионы, мужчины, у вас появятся эффективные идеи, связанные с долгосрочными проектами.
1: Стрельцы, женщины, не так все сложно, как покажется в начале дня. Чуть позже туман рассеется сам собой.
2: Стрельцы, мужчины, тем, кто работает с людьми, потребуется гибкость, изворотливость и умение долго и убедительно говорить.
1: Козероги, женщины, будет возможность заняться каким-то новым делом под руководством настоящего маэстро.
2: Козероги мужчины, именно сегодня вы сможете найти союзников, сотрудничество с которыми будет очень плодотворным.
1: Водолеи женщины, не уступайте соблазнам, и у вас будут веские поводы для радости и гордости.
2: Водолеи мужчины, стоит начать энергично тратить деньги, остановиться будет очень сложно.
1: Рыбы женщины, вы полны энтузиазма, охотно беретесь за новые дела и не боитесь трудностей.
2: Рыбы мужчины, разумны, эгоизм и четкое понимание своих интересов окажут вам неоценимую услугу.
1: Здесь весы Алексей Акопов
2: и Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Просто такая сильная любовь.
3: Ты еще не знаешь.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
4: Губы.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня пятница, 14 августа. Вы рассказываете о самых полезных, ну или совершенно отвратительных приобретениях, которые были сделаны, ну, когда-то, может быть, в ближайшее время, а может быть, несколько лет назад. Сережа Хапуженков в группе радио Ваня ВКонтакте пишет: я считаю, что нет бесполезных приобретений. Бывало, ну, вот лежит какая-то вещь годами, а потом бац, и думаешь: как я обходился без этого все эти годы?
2: Ну вот я с Сережей согласна и не согласна. То, что нет бесполезных приобретений, не согласна, потому что есть бесполезное приобретение. Вот стоит что-то у тебя, мультиварка вот та же самая у меня, у подруги, лет 10 уже. Уже новые модели вышли, и даже если она и пригодится, она наверняка купит какую-то новую, потому что та уже старая. Да, я согласна, что действительно иногда раз, и мне понадобилась недавно пельменница, а она у меня есть. Ну вот это вот, по которой катаешь скалкой, пельмешки выпадают вниз, вот такая вот.
1: Господи, или, например, это какие приятные воспоминания семейные.
2: Подарили беспроводную клавиатуру 2 года назад, и никуда она мне не пригождалась. И вдруг раз, и пригодилась. К телевизору подключила, теперь у меня монитор и клавиатура. Ну, иногда можно выйти в какие-то браузеры.
1: Участвовать в ток-шоу, например.
2: В ток-шоу я бы с удовольствием поучаствовала, правда, не знаю, на какую тему. Я вообще могу на любые темы разговаривать.
1: Это все знают.
2: Если пригласят, обязательно придем. Но сейчас не об этом, друзья. Мы же говорим о приобретениях полезных и бесполезных. Вот Анечка Медведева у нас тоже тут, пожалуйста. Раньше брала вот все, что попадалось интересное, я покупала. Это ж сколько денег надо, да?
1: Это в психиатрии называется полевое поведение. То есть тут все, что попадает в поле твоего зрения, да, то становится интересным. Да.
2: Угу. В этом году брала умные наушники. И они были очень бесполезными. Удалось вернуть, поскольку я вот никакой пользы не ощутила. Ну вот последние умные наушники, о которых я слышала, это вот ты вставляешь в уши и, например, разговариваешь с человеком с другим языком.
1: С Филиппин.
2: Например, да. Специальную программку в приложении в телефоне подключаешь, и тебе в уши, он тебе, значит, на своем там этом филиппинском, а тебе в уши на русском переводик идет. И наоборот, например, ты ему даешь наушничек, ты ему говоришь по-русски, а ему переводится уже на его язык. Да, может быть, кривовато-косовато. Ты уверен, что так на филиппинах разговаривают? Давно ты там был?
1: Нет, это я перешел, по-моему, на сычуанский.
2: А я чувствую диалект.
1: На сычуанский соус.
2: И у тебя связало все внутри. Друзья, заходите, рассказывайте о своих приобретениях и с удовольствием почитаем ваши сообщения.
0: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
5: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
6: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стопани 44.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
8: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».
9: Тайн

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «ИП Пивоваров». В Костроме появился новый сервис для планирования экскурсий. Госдума предложила ужесточить правила проведения собраний жильцов. В России появился первый санаторий для отдыха с питомцем. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. На туристическом портале Костромы запущен конструктор маршрутов, пишет СМИ-44. Сервис позволяет жителям и гостям города самостоятельно планировать прогулки по Костроме. Пользователю доступны активные карточки с описанием памятников, музеев и других достопримечательностей. Достаточно выбрать объекты, которые хотите посетить, и система автоматически проложит оптимальный маршрут. При необходимости в маршрут можно добавить кафе, рестораны и сувенирные магазины. Готовый план сохраняется по ссылке, может быть отправлен друзьям или экспортирован в PDF-формат. Это удобно как для тех, кто предпочитает продумывать поездку заранее, так и для тех, кто принимает решение на месте. В России хотят ужесточить контроль за проведением собраний жильцов, пишут «Известия». В Госдуме подготовлен законопроект, исключающий использование бумажных протоколов голосования. По новым правилам оно будет проводиться в электронном виде, через информационную систему ЖКХ с подтверждением личности через госуслуги, либо через сервис, созданный региональными или муниципальными властями. Каждый голос зафиксирует, а собственник получит уведомление о своем участии. Это должно исключить подделку протоколов, которая сейчас, по оценке депутатов, встречается в половине случаев. В Алтайском крае появился первый в России санаторий, куда можно приехать с собакой или кошкой, пишет Лента.ру. Санаторий получил сертификат Pet Friendly. Для гостей с животными подготовили специальные номера для питомцев, зоны для выгула и приветственные подарки. Хозяевам обещают зоотакси, груминг и возможность заказать еду для животного прямо в номер. Тем самым теперь можно не выбирать между отдыхом и питомцем. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стопани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о покупках удачных и не очень. Вы пишете о них в нашей группе ВКонтакте Радио Ваня, в телеграм-канале Радио Ваня ФМ можно написать и прикрепить фотографию. А вот в канале в Максе фотку прикрепить не получится, но рассказать все же можно. Как это сделал Виктор Жбанов. Купил я бассейн, каркасник. Думал, здорово же, потом под него надо сделать основание, потом химию, потом скиммер. Скиммер это с поверхности воды собирает мусор. Потом фильтр песочный, потом пылесос, а потом лето кончилось. И теперь мне нужна печка, чтобы греть воду в этом бассейне, и купол, чтобы она не остывала. Витенька, значит, смотрите, у меня такая же история, но я очень долго думала о размерах бассейна и поняла, что я куплю такой, чтобы насос подошел, фильтр, тот, который у него в комплекте. Скиммер мы на следующий год купили, а один год бегали с сачком и сверху все это собирали. Основание мы вообще не делали. У нас ровная поверхность, трава, мы положили просто геотекстиль и на него бахнули бассейн. И ничего-то с ним не стало. Я даже больше скажу, у соседей такой бассейн стоит криво-косо, но стоит уже 3 месяца. Я думала, у него ноги обломятся, и все 5-8 тонн воды хлынут под наш дом. Нет, стоит. Зеленый, правда, потому что они химию не покупали, но стоит.
2: А я вот давеча купил себе подарочное издание в твердом переплете ярмарки тщеславия Уильяма Майкписа Теккера. И перед покупкой задумался, может, в мягком, там в 2 раза дешевле. А потом вспомнил, на какую же фигню тратят деньги, огромные деньги, иные люди.
1: Вот и мы с Виктором со своими бассейнами уже как-то даже немножечко нам стыдно стало. Немножко люди книги покупают.
2: Немножко подостали, да, своими бассейнами. Юля Сарана, очень нужна была мне костровая чаша для, знаете, уютных вечерних посиделок на даче, у костра, с друзьями. Мечтала, искала, купила, правда, по хорошей акции. И вот стоит эта чаша 4-й год в сарае. Ходим, запинаемся о нее, и слушаем, разумеется, подколы мужа до сих пор. Очень нужна была эта чаша.
1: Так вы попросите мужа, чтобы он таки выволок ее во двор и установил. Может быть, когда она будет на виду, а не где-то там в сарае валяться, да, и она и исполнит свою роль. Валентина вчера приобрела батут. Щенячьему восторгу нет предела. 50-летняя девочка скачет, как кузнечик. Счастье в мелочах, считает Валентина. Я приобрела батут лет 10 назад. И скажу, что последние 2 года мы что-то как-то его даже и не устанавливаем. Потому что это натягивать, потом обратно. Хотя есть очень классный лайфхак. Вот многие люди делают, я пока еще не дошла до этого. Можно выкопать во дворе яму. Большую такую.
2: Лечь туда.
1: Нет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
6: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
7: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
8: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
9: Центр комплексного развития «Я знайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44, телефон 542-302.
10: В клинике «Мир здоровья» на Титова, 15, время выгодной диагностики. МРТ со скидкой 15%, ежедневно с 19 до 23.00. Скидка действует на все виды диагностики, кроме введения контраста и комплексных исследований, и суммируется с другими спецпредложениями. Возможно противопоказание, необходима консультация со специалистом. Запись по телефону 42 15 15.
11: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
12: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
13: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
14: Погода. Спонсор программы — столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Слэп-Сити будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 37 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но вот в Костроме будет довольно прохладно, да и к тому же обещают дожди, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 10, а ночью до плюс 9 градусов. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное — 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 90% согласно сервису Яндекс.Погода.
15: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
13: Радио Ваня. Отличная погода.
16: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
13: Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Кирова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня вы рассказываете о ваших удачных, ну или не очень удачных покупках. Равешка, привет из Мариэл. Яльчик купила себе сережки и крестик своей мечты с натуральными полудрагоценными камнями. Цитрин, аметист, топаз.
2: Вау.
1: Они несут финансовую удачу и гармонию. Очень верю в их силу и магические свойства. Ну, осталось приобрести еще розовый кварц. Теперь в моей жизни однозначно наступит very well. Приветик всем работникам столовой базы отдыха «Яльчик». Это очень красивое озеро, мы знаем. И хорошего настроения на весь день от Равенчика.
2: А еще одно сообщение от Гули. Заметила, что хоть раз в полгода да сделаю бесполезную покупку. Ругала себя, расстраивалась. Но в один момент решила, жизнь одна, а я всего лишь человек. Ошибаться – это норма. И я внесла в бюджет строчку «безделушки». Теперь я не парюсь и себя не пилю. Вот как вариант, лайфхак, что делать, если вдруг какая-то вещь у вас забрала половину бюджета, а вы страдаете.
1: Ты знаешь, один из главных философов французского просвещения 18 века, Жан-Жак Руссо, говорил, что самое главное – это прежде всего договориться с собой.
2: А это бывает очень, знаете ли, сложно.
1: Конечно.
2: Убедить самого себя. Другого, пожалуйста. Это, знаете, как сапожник без сапог. Я просто вспомнила, как ходила как-то раз к психологу, которая меня очень убеждала, что мне не нужны некие отношения. Но потом, вдруг, в процессе нашего общения, к ней пришел человек, с которым, я считаю, ей тоже не нужны были какие-то отношения. Вот это она побелела, позеленела и похолодела. И я поняла, тот человек, который сам с собой, да, не смог договориться, ну, что же он даст мне? Ну, и еще одно сообщение от Дмитрия. Купил жене пылесос за 55 тысяч рублей на маркетплейсе. Ничего себе, да?
1: Ничего себе.
2: А он оказался только для влажной уборки. Я решил вернуть, и дальше идет непереводимая игра слов. Маркетплейс отказал в возврате и вернул деньги. Купили на них кофемашину, теперь жена не нарадуется пылесосу. Привет Кемеровской области и городу Топки. Дорогой Дмитрий, значит, как вы умудрились оставить себе и пылесос, и еще на вернувшиеся деньги купить кофемашину?
1: Это какие-то чудеса синтаксиса, да?
2: Я считаю, что где-то здесь закралась ошибка. Или, может быть, какой-то подвох. Не могли ли бы вы сказать, как так купить пылесос, потом его сдать, на вырученные деньги купить кофемашину, но пылесос остался?
1: Варька, возможно, здесь восторг от счастья избавления от пылесоса.
2: А, жена не нарадуется пылесосу, что он им дал кофемашину.
1: Благодарю. Да, да, закончим
2: сразу
1: эту конфликцию.
2: Да.
0: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про покупки, нужные и ненужные. Что вам пригодилось, а что оказалось напрасно выкинутыми деньгами? Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Можно оставить свое голосовое сообщение, а еще можно фотографию прикрепить этой самой ненужной вещи. Ну и, конечно, можно оставить сообщение в нашем канале в Максе, как это сделал Виктор, который рассказал нам про то, как он купил бассейн, а потом куча прибамбасов для него пришлось приобретать. А еще, дополняет Виктор, я купил фонарики, но это, Виктор, уже жир-пережир, ну, которые в бассейн можно кинуть, и они потом там плавают. И столик. Столик тоже, его можно прикрепить к борту бассейна, и если ты плаваешь, предположим, на матрасе, я в этом году купила просто матрас-лежак, матрас с изогнутой структурой, и я на нем вот, да, и тут у тебя вот стоит, пожалуйста, на столике, предположим, какао. Ну, конечно, какао, что же еще может стоять на столике у бассейна? Бассейн, значит, пишет Виктор, 5 на 120, 5 метров в диаметре. Витя, ну вы, у вас вот мания гигантизма, вот ей-богу.
2: Это гигантомания.
1: Потому что, да, потому что, и, конечно, к такому же нужен песочный фильтр отдельный, может быть, даже хлорогенератор. Я просто все о бассейнах почти знаю.
2: Песочное кольцо с арахисом.
1: Какао, какао.
2: Как?
1: Да, у меня 3,66 на метр, и вот нырнуть один раз хватает, и я считаю, что в жару, и чтобы не заморачиваться вот с этими дополнительными штукенциями, очень даже ничего. И вот что Виктор у нас пишет. Сейчас уже прохладно, подумываю, что нужен чан, чтобы так вот сидеть с бокалом, вокруг снег, а нам тепло. По поводу чана я тоже задумалась, но это, знаете ли, минус там как минимум соточка из семейного бюджета. Вот. И за чаном тоже надо ухаживать. И за этим, и за тем.
2: Короче, не готовы. А Яна пишет нам ВКонтакте. Как-то раз ко мне постучал незнакомец и впарил мне отпариватель. Какая элегантная игра слов. Все было как в тумане. Мне он совершенно был не нужен, но незнакомец привел такие аргументы, что я поняла. Он мне необходим. Купила она следующий день, когда эмоции схлынули, подутихли, продала его на одном из маркетплейсов в два раза дешевле. С тех пор незнакомцам я двери не открываю. Это, знаешь, была такая история, да? Как-то раз ко мне постучали
1: свидетели,
2: да, велосипедисты, да, седьмого дня, и сказали, что пришли с Иисусом, на что им ответил, что Иисус пусть заходит, а вы идите, откуда пришли.
0: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: глаза. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АО-Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Реклама. Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
5: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 300 010 153.
6: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
7: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы ООО «Космол» 30 лет. Мороженое «Караваево» – сладкий вкус Костромы. В школах Костромского района завершается капремонт. В Госдуме предложили отменить учебу в школах по субботам. Россияне стали чаще покупать продукты с необычными вкусами. Всем привет, на радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области школы и детсады готовятся к открытию, пишут СМИ-44. Ремонт 14-й школы уже на финишной прямой. Заканчивается и капремонт Шунгинской школы имени Гузанова. Кроме того, почти готова к открытию школа номер 21 в Шарье. В классах уже ставят новую мебель, а дорожники благоустраивают территорию, подъезды, тротуары и светофоры. Также завершается ремонт детского сада номер 54 на Силикатной и здания для патриотического центра «Беркут». В саду обновили фасад, а теперь монтируют отопление и делают чистовую отделку. Губернатор поставил четкий срок. Все должно быть готово к 20 августа. Депутаты Госдумы предложили отменить обязательные уроки по субботам в школах, пишет газета.ру. По их мнению, шестидневка оставляет ученикам только один выходной, а суббота должна быть свободна для обязательных занятий. Инициатива направлена на установление единого режима для всех регионов, но сохраняет этот день для добровольных спортивных, культурных и воспитательных мероприятий. Россияне стали чаще покупать продукты с необычными вкусами, пишут «Известия». В магазинах появляются товары, которые еще несколько лет назад были редкостью. Сухарики со вкусом кимчи, семечки с азиатскими пряностями, пельмени с том-ямом, газировка с личи, холодный чай с манго и даже растительное молоко с ароматом сакуры. Растет и интерес к необычным сладостям. Чаще всего покупатели выбирают экстремально кислый мармелад, мед с алоэ и шоколад с необычными сочетаниями, вишня и перец, соль и карамель, а также с матчей. Кроме того, ассортимент становится все более экзотичным. Россияне покупают мороженое с кедровыми орехами и кешью, сырное мороженое с маскарпоне и горгонзолой и даже фруктовый лед с солеными огурцами. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение Game Sales и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте kosmol.ru. 18+.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 14 августа, пятница. Сам по себе день уже веселенький. Но и какие праздники мы еще видим в календаре по поводу этой даты. День финансовой осведомленности. Вообще финансовая грамотность, мне кажется, сейчас самое главное, что только может быть. И скорее бы уже в школах ее начали преподавать. А еще сегодня день фруктового мороженого, всемирный день ящерицы. И да, один день рождения еще имеется. Португальской корриды.
1: Итак, дорогие друзья, португальская коррида или торада отличается от испанской тем, что быка не убивают на арене. Закон о запрете убийства быка действует с 17 века после того, когда во время поединка погиб знатный дворянин. Разъяренный раненый бык перепрыгнул через ограждение и оказался, соответственно, в секторе со зрителями. Первую часть представления открывает конный тореадор в невероятно красивом старинном парадном костюме 18 века. Он должен мастерски управлять породистой лошадью и вонзить в холку быка специальные такие пики с липучками, называются фарпы. Это делается для того, чтобы, ну, немножко раззадорить животное, так сказать, мотивировать его к участию в шоу. Вот жалко, что некоторых людей нельзя мотивировать этими...
0: участию вообще в жизни.
1: В принципе, да-да-да, как-то. Перед выходом на арену острые концы рогов быка обязательно спиливают и закрывают специальными мягкими кожаными наконечниками, чехлами, чтобы, ну, просто снизить риск травм для людей и животных. Кульминация тарады — это выход команды из 8 невооруженных мужчин, фаркадос. И вот первый фаркада, вот такой самый сильный, самый мощный, высокий, лицом к лицу принимает удар быка на себя и вцепляется ему в голову. Остальные семеро наваливаются следом, чтобы обездвижить и увести животное за кулисы.
0: Семеро на одного?
1: Ну, это бык. Это бык, который может быть весом под тонну. Ну, и теперь информация для милосердных, а именно для, да, для тебя, дорогая. Вопреки мифам, раненого быка не отправляют сразу на мясокомбинат, где тут же начинают из него готовить пельмени. Его лечат ветеринары и возвращают в стадо для дальнейшего разведения.
0: Мне это напоминает детский рассказ о том, как два мальчика подбили воробья из рогатки, а потом его лечили. И весь класс восхищался, какие они молодцы, взяли больного воробья и вылечили. Только они не сказали, что изначально они сами из этого воробья и сделали мишень.
1: Ошибка мальчика в том, что они не взяли деньги со зрителей, которые бы

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Спонсор программы — столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Слэп-Сити будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 37 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но вот в Костроме будет довольно прохладно, да и к тому же обещают дожди, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 10, а ночью до плюс 9 градусов. Ветер с северо-западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 90% согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
1: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: «Утренняя зарядка»
1: на радио «Ваня».
2: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, ясень и акация. Мы приглашаем вас в группу «Радио Ваня ВКонтакте», ведь сегодня в «Умной зарядке» мы загадали дерево.
3: И в какой-то другой день можно было бы спросить у ясеня, но сегодня нет. Сегодня ясень со мной находится, поэтому он не будет подсказывать.
2: Я под защитой акации.
3: Итак, друзья, на картинке подсказки, под которой мы предлагаем писать вам ваши варианты ответов, бабушка сидит и вяжет шарфик. Стоит кот, смотрит на нее и думает, ну когда же бабушка пнет клубочек, из которого она вяжет шарфик? Он покатится, а котик будет играть в этот клубочек. Бабушка сидит в уютном оранжевом кресле, смотрит на то, что она вяжет. Просто некоторые бабушки могут даже не смотреть. Например, моя мама, она вяжет и смотрит кино. И оно как-то у нее из-под себя, из-под нее, вот, из-под рук выходит какие-то вещи невероятные. Как это, она это делает, не ясно.
2: Это виртуозы высочайшего класса, когда, например, пианист может сидеть, да, и чуть ли не с закрытыми глазами или отвернувшись от клавиатуры, наяривать какую-нибудь там...
3: Ну, я тебе скажу, что это не совсем виртуоз. Вот когда ты учишься в музыкальной школе, я же училась в музыкальной школе,
2: да.
3: У тебя руки, они просто сами по себе запоминают, даже если ты учишься не очень хорошо. Я просто не очень хорошо училась. Ну, потому что в 10 классе все девочки ходили на дискотеку.
2: Троечница, Варька. А аппликатура-то у тебя до сих пор, вот, между прочим, очень приличная.
3: И девочки ходили все на дискотеку в 10 классе, а я сидела та-та-та-та-та-та-та-та. Не очень хотелось, конечно же. Но ты знаешь, что самое интересное? Я же забросила, естественно, эту музыкальную школу. Ну, вернее, я ее закончила, а дальше уже не играла. И вот лет, я не знаю, там, может быть, 5 назад, дочке подарили пианино домашнее. Я так присела к нему, думаю, так, давненько я тебя не видела, клавиша белая, клавиша черная. Закрыла глаза, и я поняла, что я ничего не помню, но руки помнят. Это такое странное и удивительное чувство.
2: Это гениальное ощущение творца.
3: Как говорится, талант не пропьешь. Итак, друзья, мы сегодня загадали дерево. Заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня» и угадывайте.
2: Автор одного из правильных ответов сегодня получает 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», который расположен в ТРК «Шкиперский молл».
1: Ярко, легко, «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали дерево.
3: На картинке подсказки бабушка вяжет что-то красное, сидя в оранжевом кресле вяжет и смотрит заодно еще и на кота, который находится рядом с этой самой бабушкой. У кота ошейник. Я так подозреваю, что конкретно в этом данном случае там то ли колокольчик, то ли какая-то бусинка, то ли, может быть, брелок, на котором написано, как кота зовут. Но в последнее время люди часто вешают котам GPS-трекер на шею, особенно если берут их на даче. И в прошлом году была такая интересная история. Один блогер-миллионник наш питерский уехал отдыхать с семьей и оставил двух котов с GPS-трекерами и с ошейниками бабушке и дедушке в деревне, ну, родителям в деревне на даче, чтобы они за ними присмотрели. И бабушке так стало жалко их, что им на шейку трет, им, наверное, неудобно спать там и так далее. Что она и сняла эти GPS-трекеры. Надо ли говорить, что неделю вся деревня искала этих котов, которые, освободившись, так сказать, от этой вот штучки, куда-то убежали. А коты ориенталы. Не просто тебе какие-нибудь. Знаешь, почем нынче ориентал? Ну, тут, конечно, не в цене было дело, а в том плане, что они...
2: 1150.
3: Ну, наверное, да, дорого. Вот. Не в цене было дело, а в том, что это были члены семьи. В общем, нашли этих членов семьи. Сначала одного, а потом другого, где-то через 4 дня. Тощего, голодного под забором, но нашли.
2: Слушай, а скажи, пожалуйста, каким образом коты поняли, что они освобождены от слежки?
3: Это я себе предположила просто. Раньше они, ну, все равно меня найдут, а тут чувствует, ничего не держит, и пошел во своясь.
2: А, чисто по ощущениям.
3: Итак, друзья, ну что, много ответов черемуха, и действительно, бабушка вяжет, черемуха вяжет, и был бы это правильный ответ, если бы не одно «но». Ежели бы мы не обратили внимания на цвет кресла, который, ну, бросается в глаза. Ну, часто ли вы видите в квартирах ярко-оранжевое огромное кресло? Ну, конечно, это хурма!
2: И с правильным ответом мы готовы поздравить сегодня Алексея Матурина. Леша, вручаем вам 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5». Он расположен в ТРК «Шкиперский молл». И с 1 июля по 30 ноября вы смотрите фильмы в «Синема 5» и выигрываете поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru, ООО «Синема 98».
1: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 14 августа, медовый спас на народном календаре. И это первый из трех праздников, что отмечаются в августе, самый теплый и душевный.
2: Да, ну, собственно, сегодня начинается Успенский пост, который включает три праздника, три спаса. Медовый спас 14 августа, яблочный спас 19 августа, ореховый спас 29 августа.
1: Ну, а медовый, тот, который сегодня у крестьян, издревле считался особенным. Освещали соты, делились сладким с соседями, да внимательно прислушивались к знакам природы.
2: И более того, выпекали маковые рулеты. Вообще любые вкусные штуки с маком и булочки.
1: Теперь немножечко о грустном. Праздник был своего рода рубежом, после которого начиналась пора похолоданий. Росы становились студенными, в лесу исчезали последние ягоды. А в воздухе чувствовалось дыхание приближающейся осени. Чувствуешь, меня Пришвин покусал?
2: Подай мне, красавица, чарку росы студеной.
1: Да, если на Медовый спас шел дождь, то говорили, осень будет мокрой да затяжной. А если солнечно и тепло, то и осень солнечная и теплая. И ежели на спас пчелы вялые...
2: Что ты вялый, как пчела, а? Ну...
1: Зима будет суровой.
2: Если в Медовый спас угостить медом нищего, в доме не переведется достаток. Можно ли считать нищим человека, который просит у мамы 64 рубля? Это, ребята, это такая местная шутка.
1: Да, если ваш подросток периодически, уже, может, даже совершеннолетний, просит у вас 100-200 рублей буквально на булочку в столовой, дайте ему сегодня меда. Говорят, если нищего медом угостить, в доме достаток не переведется. А еще, если сегодня ласточка облетит весь ваш двор, быть свадьбе. Ну, я как мать двух засидевшихся девчонок, наверное, поступлю следующим образом. Ласточку надо поймать, за веревочку привязать и по двору раскрутить, так сказать, принудительно.
2: А что это у вас сумасшедшая ласточками вертит, бегает по двору? А это она тебе жилплощадь освобождает.
1: Если утром роса сильная, любовь будет чистой и светлой. Если угостить на спас любимого медом, к сладкой жизни вместе главное не слипнуться.
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамет. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамет в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. «Светло». Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
5: Не светло.
2: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Костромская область стала лидером по числу исчезнувших деревень. Опрос показал готовность россиян переехать ради работы. Лингвист рассказала, как изменится ударение в слове «слепень». Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромская область второй год подряд становится лидером по числу исчезнувших деревень в России, пишет Кострома Today. В этом году с карты официально исчез 21 населенный пункт. Для сравнения, в прошлом году было упразднено больше 140 сел и деревень. На втором месте – Новгородская область. Похожие процессы идут в Рязанской, Владимирской и еще нескольких регионах. Основная причина – отток населения в города и естественная убыль. По отметкам краеведов, многие из этих деревень когда-то были центрами лесной промышленности и сельского хозяйства, но теперь их уже не вернуть. И такой процесс, скорее всего, будет продолжаться. Каждый десятый россиянин рассматривает переезд в другой регион ради работы, пишет «Известия». Еще 38% готовы сменить место жительства при появлении привлекательного предложения. Главная преграда для переезда – сложности с жильем и нежелание семьи. При этом регионы меняют подход к привлечению кадров. Примеры – Сириус, Иннополис и Сколково, где развивают жилье и инфраструктуру одновременно. Особенно актуально это для арктической зоны, где растет спрос на специалистов, например, в Мурманской области. Ударение в слове «слепень» в будущем изменится и будет падать на первый слог, сообщила РИА Новости лингвист портала грамота.ру Юлия Кузнецова. Напомню, основным вариантом пока остается «слепень». Лингвист добавила, что в большом словаре ударений в таросе допустимых уже зафиксированы «прищур», «генезис» и «дешевизна». Дешевизне, по словам лингвиста, не мешают ни примеры из произведений Пушкина, ни даже строгое требование словника ЕГЭ, настаивающего на варианте «дешевизна». На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, многие ваши поступки могут вызвать легкое недоумение, но такая ситуация продлится недолго.
2: Овны, мужчины, вы безупречно справляетесь с работой, демонстрируя и находчивость, и высокий профессионализм.
1: Тельцы, женщины, небольшая нервозность быстро перейдет в состояние спокойной уверенности в себе.
2: Тельцы, мужчины, там, где нужно договариваться, убеждать и склонять на свою сторону, вам просто нет равных.
1: Близнецы, женщины, появятся новые идеи и планы. У вас будет время все как следует обдумать, а чуть позже все реализовать.
2: Близнецы, мужчины, вторая половина дня будет спокойнее, поэтому решать рабочие вопросы лучше именно в это время.
1: Раки, женщины, достаточно вести себя естественно и непринужденно, и вы найдете общий язык с любым человеком.
2: Раки, мужчины, чтобы добиться успеха, представьте себе, как будто бы вы уже чемпион мира во всех категориях.
1: Львы, женщины, если вы не будете поддаваться на провокации и не станете рисковать, то серьезных проблем не возникнет.
2: Львы, мужчины, ваши успехи не останутся без внимания и щедрого вознаграждения.
1: Девы, женщины, день сложится удачно, если вы будете рассчитывать только на свои силы.
2: Девы, мужчины, то, что вы сначала расцените как проблемы и неприятности, на деле окажется новыми возможностями.
1: Весы, женщины, вы быстро справитесь с текущими делами, поэтому у вас останется время заняться исключительно собой.
2: Весы, мужчины, сегодня вы не похожи на себя, поэтому велика вероятность окончательно запутаться. Держитесь полегче.
1: Скорпионы, женщины, отнеситесь к происходящему рассудительно. И не сомневайтесь в том, что ситуацию можно изменить к лучшему.
2: Скорпионы, мужчины, у вас появятся эффективные идеи, связанные с долгосрочными проектами.
1: Стрельцы, женщины, не так все сложно, как покажется в начале дня. Чуть позже туман рассеется сам собой.
2: Стрельцы, мужчины, тем, кто работает с людьми, потребуется гибкость, изворотливость и умение долго и убедительно говорить.
1: Козероги, женщины, будет возможность заняться каким-то новым делом под руководством настоящего маэстро.
2: Козероги, мужчины, именно сегодня вы сможете найти союзников, сотрудничество с которыми будет очень плодотворным.
1: Водолеи, женщины, не уступайте соблазнам, и у вас будут веские поводы для радости и гордости.
2: Водолеи, мужчины, стоит начать энергично тратить деньги, остановиться будет очень сложно.
1: Рыбы, женщины, вы полны энтузиазма, охотно беретесь за новые дела и не боитесь трудностей.
2: Рыбы, мужчины, разумны, эгоизм и четкое понимание своих интересов окажут вам неоценимую услугу.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».
3: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
4: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: сейчас «Звездотека».
1: Актеры озвучки завершили свою работу над «Шреком 5». В пятой части, которая развернется через несколько лет после четвертой, Шрека, Фиону и осла, а также детей семейной пары, ждет очередное непростое приключение. Детали сюжета пока неизвестны. Главным ролям в будущем «Шреке» вернулись Майкл Майерс, Шрек, Эдди Мерфи, осел и Кэмерон Диас, соответственно, Фиона. Дочь главных героев, Фелицию, озвучит Зендея. Изначально лента должна была выйти в кинотеатрах в июле 2026 года, но ее перенесли на год.
2: Триллер «Во власти страха» с Антонио Бандерасом официально вышел в российский прокат накануне 13 августа. Картина рассказывает о пятерых друзьях, которые отправились в отпуск, чтобы погрузиться в клетки к белым акулам, пишет издание «Чемпионат». В этот момент героев атакуют вооруженные преступники, которых возглавляет жестокий бандит Бёрнс. Двух девушек запирают в воде рядом с хищниками, и теперь компании придется бороться сразу с двумя угрозами. Одну из главных ролей сыграл знаменитый актер Антонио Бандерас. В фильме также снялись Лора Морана, фильм «Пиджак», если кто помнит, Кристина Очоа, «По волчьим законам», Рамира Алонсо и другие артисты. Режиссером выступил Джесси Джонсон, постановщик фильмов «Коллекторы» и «Британский психопат».
0: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Дорогие друзья, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, и сегодня вы рассказываете нам про свои нужные и бесполезные покупки. Ирина отметилась в Максе. Наш канал так и называется, радио Ваня, тут не ошибитесь. Очень часто, пишет Ира, делаю вот совершенно ненужные покупки. Они лежат дома, но через какое-то время находятся знакомые, которым они нужнее. И я считаю, знаете, какое объяснение, да, гениальное, что это через меня Боженька им дает. Деньги, конечно, не беру за вещи. То есть Боженька сплавляет нужные вещи знакомым Ирины за ее счет.
2: Абсолютно безвозмездно, как говорится в одном известном мультфильме. Ольга Ивлева. А мой сын как-то купил муляж айфона. Муляж. К слову сказать, ему было тогда 10 лет. Он купил его на свои карманные деньги. Мы до сих пор над ним подсмеиваемся. Для чего ему нужен был муляж? Он даже с ним не фотографировался. Ну, чтобы, мол, представить, да, одноклассникам. Сейчас ему 13. Он накопил карманных денег столько, что может купить и предпоследнюю модель этого модного телефона. Но он сам не хочет и сам до сих пор не понимает, зачем тогда, 3 года назад, он купил вот эту вот копию непонятную. Даже не копию, а просто коробочку. Привет городу Саранску, передает Ольга. Знаете, вот я сейчас тоже многие вещи пытаюсь понять, зачем я сделала даже вот 10 лет назад.
1: Сделала или приобрела?
2: Сделала вообще, то есть какие-то поступки совершила.
1: Да, в широком смысле.
2: Да, с кем-то там, может, встречалась. То есть человек — это такое существо, оно же развивается, естественно. И, оглядываясь назад, мы понимаем одно. Если бы мы не сделали вот эти определенные шаги, то они бы не привели нас вот в эту точку, в которой мы находимся сейчас. Вот мне в этой точке замечательно. Тебе хорошо?
1: Конечно,
2: я же... А будет еще лучше, потому что со следующей недели мы отправляемся в отпуск, друзья. Хочется очень прямо сейчас об этом сказать, и будем мы в отпуске 2 недели. Вы уж не теряйте и не скучайте. Вот, буквально через несколько минут огласим нашего победителя
1: Наш маршрут. Ну, это, ребят, стандартик. Сейшелы, Мальдивы.
2: И все это на диване.
0: Columbia Pictures.

0: радио Ваня.
1: И еще раз здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорим про покупки, которые пришлись нам ко двору и на которые мы просто зря потратили деньги. По крайней мере, сейчас мы считаем именно так. И буквально недавно Юлия вот нам рассказывала, как купила костровую чашу по хорошей акции со скидкой. И 4 года эта чаша валяется в сарае, муж прикалывается, ходит, да, а Юлька считает, что эти деньги были потрачены впустую. Но есть и противоположное мнение про чашу.
2: Вот Алексей Митронин отметился в группе «Радио Ваня» ВКонтакте, а кто-то в чате писал что-то про костровую чашу. Ну, это очень полезная вещь в моем доме. Реально кайф вечером сидеть всей семьей у костра, разговаривать, петь песни, сочиненные самим Алексеем, главой дома. А сама чаша — это диск от «Большегруза», то ли «Скания», то ли «Тонар». Купил, ребят, не поверите, за 500 рублей в шиномонтажке.
1: И самое интересное, что Алексей прикладывает фотографии, как это можно сделать. И это классный лайфхак, действительно, покупаете, или, может быть, вам просто так отдадут вот эту вот штукенцию, запчасти от большой и машины, и обкладываете ее кирпичиком. Ну уж кирпичей, я думаю, можно где-то там поднабрать. Не обязательно они должны быть чистенькие, гладенькие, могут быть старые, с какой-то разрушившегося дома. Это даже лучше.
2: Причем есть еще один секретный лайфхак. Алеша в минуту досуга прикладывает фотографии костровой чаши к колену для того, чтобы суставчики разогнать.
1: У нас есть победительница. Сегодня мы решили, что фирменная сумка Шопера от радио Ваня достанется девушке с красивым именем Равешка. Она у нас из Мариэл, с Яльчика, с озера. Я купила себе сережки и крестик своей мечты с натуральными полудрагоценными камнями. Цитрин, аметист и топаз. Они не суд финансовую удачу и гармонию. Я очень верю в их силу и магические свойства. Осталось приобрести только розовый кварц. Теперь в моей жизни однозначно наступит very well, пишет Равешка. Приветик всем работникам столовой, базы отдыха Яльчик и хорошего настроения на весь день от Равенчика. Дорогая Равенчик, к сожалению, мы не знаем ваше полное имя и как вы вообще себя величаете, но с удовольствием пересылаем вам в Мариэл нашу фирменную сумку Шопер от радио Ваня. А еще хотим сказать, что с понедельника, то есть с 17 августа и до 30 числа мы с Алешкой в отпуске. Вернемся 31 августа. С нетерпением будем ждать этой встречи. А пока всего доброго.
0: Все, что ты любишь на радио Ваня.

Ваня ближе и роднее. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня. Разбросы.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мне светло.
5: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
6: Не светло.
7: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
9: Реклама.
10: Время получать подарки. Покупай мороженое Караваево, скачивай приложение Game Sales и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте kosmol.ru. 18+.
9: Телефон рекламной службы. Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Алло.
11: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы ООО «Космол» 30 лет. Мороженое «Караваево» – сладкий вкус Костромы. В Костроме возводят Успенский собор Кремля. В России предложили ввести курсы для неуспевающих школьников перед началом учебы. Россияне стали раньше откладывать деньги на отпуск из-за питомцев. Всем привет, на радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжается строительство Успенского собора, второго храма возрожденного Кремля, пишет «Кострома Тудей». Уже залили фундамент, бетон набрал прочность и скоро строители приступят к возведению стен. Храм восстанавливают по историческим чертежам, чтобы в точности повторить облик, который собор имел до разрушения в 1930-е годы. Меценат Виктор Трышкин отметил, что наша область – уникальное место, так как впервые после революции здесь с нуля возводят целый храмовый комплекс. Замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб предложил организовать для школьников добровольные онлайн-курсы перед началом учебного года, пишет «Известия». Он считает, что они помогут восстановить знания после каникул, особенно ученикам начальных классов, которые за лето могли забыть материал. Курсы должны проходить по желанию детей и родителей, а заниматься их организацией сами школы, а не частные репетиторы. По мнению общественника, короткая подготовка поможет быстрее включиться в процесс и не отставать от класса. Домашние питомцы меняют не только повседневную жизнь россиян, но и их финансовые привычки, пишут «Известия». 62% опрошенных признались, что животное повлияло на их планирование отпуска. Чаще всего приходится заранее думать о содержании питомца. 34% закладывают бюджет на зоогостиницу или услуги зоо-няни, а 23% выбирают отели, где разрешено с животными, даже если это дороже. Из-за ограничений каждый третий менял направление поездки, а 27% даже сокращали отпуск. В то же время половина владельцев стали откладывать деньги на отдых заранее, а 17% активнее ищут скидки. Получается, питомцы учат нас не только ответственности, но и финансовой дисциплине. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение «Game Sales» и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте kosmol.ru. 18+.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио «Ваня». Всегда на солнце.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.

одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: А на Пятом канале солнце, горы и верный четвероногий друг.
3: Это собака-спасатель.
2: Эльбрус. Новые серии детективного сериала. В воскресенье в 12:15 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Реклама. Хотите большой, шикарный букет? Хотите по-настоящему удивлять? Тогда вам точно к нам. Магазин «Розы 44». У нас всегда в наличии огромное количество цветов на любой вкус. Дарите эмоции, удивляйте своих самых близких. Специально для вас действуют выгодные акции на роскошные букеты из 101, 51 и 31 розы. Ваша любовь заслуживает большого подарка. «Розы 44», Сенная, 18, телефон 30-32-00.
5: Доставка круглосуточно.
6: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-00-10-100. 53.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
8: Hello?

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме появился новый сервис для планирования экскурсий. Госдума предложила ужесточить правила проведения собраний жильцов. В России появился первый санаторий для отдыха с питомцем. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. На туристическом портале Костромы запущен конструктор маршрутов, пишет СМИ-44. Сервис позволяет жителям и гостям города самостоятельно планировать прогулки по Костроме. Пользователю доступны активные карточки с описанием памятников, музеев и других достопримечательностей. Достаточно выбрать объекты, которые хотите посетить, и система автоматически проложит оптимальный маршрут. При необходимости в маршрут можно добавить кафе, рестораны и сувенирные магазины. Готовый план сохраняется по ссылке, может быть отправлен друзьям или экспортирован в PDF-формат. Это удобно как для тех, кто предпочитает продумывать поездку заранее, так и для тех, кто принимает решения на месте. В России хотят ужесточить контроль за проведением собраний жильцов, пишет «Известия». В Госдуме подготовлен законопроект, исключающий использование бумажных протоколов голосования. По новым правилам оно будет проводиться в электронном виде, через информационную систему ЖКХ с подтверждением личности через госуслуги, либо через сервис, созданный региональными или муниципальными властями. Каждый голос зафиксирует, а собственник получит уведомление о своем участии. Это должно исключить подделку протоколов, которая сейчас, по оценке депутатов, встречается в половине случаев. В Алтайском крае появился первый в России санаторий, куда можно приехать с собакой или кошкой, пишет Лента.ру. Санаторий получил сертификат Pet Friendly. Для гостей с животными подготовили специальные номера для питомцев, зоны для выгула и приветственные подарки. Хозяевам обещают зоотакси, груминг и возможность заказать еду для животного прямо в номер. Тем самым теперь можно не выбирать между отдыхом и питомцем. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стоп. Пани 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: знай.
1: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
2: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
3: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас. Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
4: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
5: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
6: Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч

0: Тепло, газ, вода. На Стопани 44.
1: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Hello? Звук поставим на всю, и соседи не спят.
4: Под нами внизу, простите меня.
3: «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
6: Реклама.
7: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
8: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 49-42.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
10: Твое лучшее лето на «Радио Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «ИП Пивоваров». В школах Костромского района завершается капремонт. В Госдуме предложили отменить учебу в школах по субботам. Россияне стали чаще покупать продукты с необычными вкусами. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области школы и детсады готовятся к открытию, пишут СМИ-44. Ремонт 14-й школы уже на финишной прямой. Заканчивается и капремонт Шунгинской школы имени Гузанова. Кроме того, почти готова к открытию школа номер 21 в Шарье. В классах уже ставят новую мебель, а дорожники благоустраивают территорию, подъезды, тротуары и светофоры. Также завершается ремонт детского сада номер 54 на Силикатной и здание для патриотического центра «Беркут». В саду обновили фасад, а теперь монтируют отопление и делают чистовую отделку. Губернатор поставил четкий срок. Все должно быть готово к 20 августа. Депутаты Госдумы предложили отменить обязательные уроки по субботам в школах, пишет газета.ру. По их мнению, шестидневка оставляет ученикам только один выходной, а суббота должна быть свободна для обязательных занятий. Инициатива направлена на установление единого режима для всех регионов, но сохраняет этот день для добровольных спортивных, культурных и воспитательных мероприятий. Россияне стали чаще покупать продукты с необычными вкусами, пишет «Известия». В магазинах появляются товары, которые еще несколько лет назад были редкостью. Сухарики со вкусом кимчи, семечки с азиатскими пряностями, пельмени с том-ямом, газировка сличи, холодный чай с манго и даже растительное молоко с ароматом сакуры. Растет и интерес к необычным сладостям. Чаще всего покупатели выбирают экстремально кислый мармелад, мед с алоэ и шоколад с необычными сочетаниями, вишни и перец, соль и карамель, а также с матчей. Кроме того, ассортимент становится все более экзотичным. Россияне покупают мороженое с кедровыми орехами и кешью, сырное мороженое с маскарпоне и горгонзолой и даже фруктовый лед с солеными огурцами. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АОТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
2: 12+.
4: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
5: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор. Анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
6: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
7: Ювелирный завод «Нью Голд» приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязательно. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.

0: Реклама.
1: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
2: Алло!
0: Ваня! Радио Ваня!
3: Наши тела.

0: как же сильно.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
2: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
1: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
3: Спонсор программы ООО «Космол» 30 лет. Мороженое «Караваево» – сладкий вкус Костромы. Костромская область стала лидером по числу исчезнувших деревень. Опрос показал готовность россиян переехать ради работы. Лингвист рассказала, как изменится ударение в слове «слепень». Всем привет, на радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромская область второй год подряд становится лидером по числу исчезнувших деревень в России, пишет «Кострома Тудей». В этом году с карты официально исчез 21 населенный пункт. Для сравнения, в прошлом году было упразднено больше 140 сел и деревень. На втором месте – Новгородская область. Похожие процессы идут в Рязанской, Владимирской и еще нескольких регионах. Основная причина – отток населения в города и естественная убыль. По отметкам краеведов, многие из этих деревень когда-то были центрами лесной промышленности и сельского хозяйства, но теперь их уже не вернуть. И такой процесс, скорее всего, будет продолжаться. Каждый десятый россиянин рассматривает переезд в другой регион ради работы, пишут «Известия». Еще 38% готовы сменить место жительства при появлении привлекательного предложения. Главные преграды для переезда – сложности с жильем и нежелание семьи. При этом регионы меняют подход к привлечению кадров. Примеры – Сириус, Иннополис и Сколково, где развивают жилье и инфраструктуру одновременно. Особенно актуально это для арктической зоны, где растет спрос на специалистов, например, в Мурманской области. Ударение в слове «слепень» в будущем изменится и будет падать на первый слог, сообщила РИА Новости лингвист портала грамота.ру Юлия Кузнецова. Напомню, основным вариантом пока остается «слепень». Лингвист добавила, что в большом словаре ударений в старости допустимых уже зафиксированы «прищур», «генезис» и «дешевизна». Дешевизне, по словам лингвиста, не мешают ни примеры из произведений Пушкина, ни даже строгое требование словника ЕГЭ, настаивающего на варианте дешевизна. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение Game Sales и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте космол.ру. 18+.
1: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.
4: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись. А поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета для бизнеса в Alt-Bank. Подробнее на altbank.ru/business.
4: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
6: Твори добро на всей земле.
7: Твори добро другим во благо.
6: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: через край. Радио Ваня.
1: Не хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама.
3: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54-25-25.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме возводят Успенский собор Кремля. В России предложили ввести курсы для неуспевающих школьников перед началом учебы. Россияне стали раньше откладывать деньги на отпуск из-за питомцев. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжается строительство Успенского собора, второго храма возрожденного Кремля, пишет Кострома Тудей. Уже залили фундамент, бетон набрал прочность и скоро строители приступят к возведению стен. Храм восстанавливают по историческим чертежам, чтобы в точности повторить облик, который собор имел до разрушения в 1930-е годы. Меценат Виктор Рыжкин отметил, что наша область – уникальное место, так как впервые после революции здесь с нуля возводят целый храмовый комплекс. Замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб предложил организовать для школьников добровольные онлайн-курсы перед началом учебного года, пишет «Известия». Он считает, что они помогут восстановить знания после каникул, особенно ученикам начальных классов, которые за лето могли забыть материал. Курсы должны проходить по желанию детей и родителей, а заниматься их организацией сами школы, а не частные репетиторы. По мнению общественника, короткая подготовка поможет быстрее включиться в процесс и не отставать от класса. Домашние питомцы меняют не только повседневную жизнь россиян, но и их финансовые привычки, пишут «Известия». 62% опрошенных признались, что животное повлияло на их планирование отпуска. Чаще всего приходится заранее думать о содержании питомца. 34% закладывают бюджет на зоогостиницу или услуги зоо-няни, а 23% выбирают отели, где разрешено с животными, даже если это дороже. Из-за ограничений каждый третий менял направление поездки, а 27% даже сокращали отпуск. В то же время половина владельцев стали откладывать деньги на отдых заранее, а 17% активнее ищут скидки. Получается, питомцы учат нас не только ответственности, но и финансовой дисциплине. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Яркое, светло. Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
1: Не светло.
2: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: А на пятом канале солнце, горы и верный четвероногий друг.
4: Это собака-спасатель.
3: Эльбрус. Новые серии детективного сериала. В воскресенье в 12:15 на пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Ваня. Радио Ваня.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: там нет любовь.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
3: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
2: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы ООО «Космол» 30 лет. Мороженое «Караваево» – сладкий вкус Костромы. В Костроме возводят Успенский собор Кремля. В России предложили ввести курсы для неуспевающих школьников перед началом учебы. Россияне стали раньше откладывать деньги на отпуск из-за питомцев. Всем привет, радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжается строительство Успенского собора, второго храма возрожденного Кремля, пишет «Кострома Тудей». Уже залили фундамент, бетон набрал прочность и скоро строители приступят к возведению стен. Храм восстанавливают по историческим чертежам, чтобы в точности повторить облик, который собор имел до разрушения в 1930-е годы. Меценат Виктор Трышкин отметил, что наша область – уникальное место, так как впервые после революции здесь с нуля возводят целый храмовый комплекс. Замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб предложил организовать для школьников добровольные онлайн-курсы перед началом учебного года, пишет «Известия». Он считает, что они помогут восстановить знания после каникул, особенно ученикам начальных классов, которые за лето могли забыть материал. Курсы должны проходить по желанию детей и родителей, а заниматься их организацией сами школы, а не частные репетиторы. По мнению общественника, короткая подготовка поможет быстрее включиться в процесс и не отставать от класса. Домашние питомцы меняют не только повседневную жизнь россиян, но и их финансовые привычки, пишут «Известия». 62% опрошенных признались, что животное повлияло на их планирование отпуска. Чаще всего приходится заранее думать о содержании питомца. 34% закладывают бюджет на зоогостиницу или услуги зоо-няни, а 23% выбирают отели, где разрешено с животными, даже если это дороже. Из-за ограничений каждый третий менял направление поездки, а 27% даже сокращали отпуск. В то же время половина владельцев стали откладывать деньги на отдых заранее, а 17% активнее ищут скидки. Получается, питомцы учат нас не только ответственности, но и финансовой дисциплине. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение «Game Sales» и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок, больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз – iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте kosmol.ru. 18+.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Время получать подарки. Покупай мороженое «Караваево», скачивай приложение «Game Sales» и сканируй в нем коды «Честный знак». Играет каждый код. Больше покупок – больше шансов. 5 августа разыграем PlayStation 5. А в сентябре главный приз. iPhone 17 Pro Max. ООО «Космол». Акция продлится с 1 июня до 14 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте космол.ру. 18+.
2: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44». Огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
3: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-00-10-153.
4: Ювелирный завод «Нью Голд» приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160-4 120-160.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Ваня. Радио Ваня.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Лето, солнце, лейка, грядки, дом, ремонт, плита, закатки, вечер, койка, душ, галдеж. Был ли отпуск, не поймешь. Друзья, две недели, конечно же, пролетят незаметно, и я, Андрей Шмурай, с великой радостью к вам вернусь уже 17 августа.
0: Если тебе стало грустно,
2: не забывай меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамет. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамет в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «ИП Пивоваров». В школах Костромского района завершается капремонт. В Госдуме предложили отменить учебу в школах по субботам. Россияне стали чаще покупать продукты с необычными вкусами. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области школы и детсады готовятся к открытию, пишут СМИ-44. Ремонт 14-й школы уже на финишной прямой. Заканчивается и капремонт Шунгинской школы имени Гузанова. Кроме того, почти готова к открытию школа номер 21 в Шарье. В классах уже ставят новую мебель, а дорожники благоустраивают территорию, подъезды, тротуары и светофоры. Также завершается ремонт детского сада номер 54 на Силикатной и здание для патриотического центра «Беркут». В саду обновили фасад, а теперь монтируют отопление и делают чистовую отделку. Губернатор поставил четкий срок. Все должно быть готово к 20 августа. Депутаты Госдумы предложили отменить обязательные уроки по субботам в школах, пишет газета.ру. По их мнению, шестидневка оставляет ученикам только один выходной, а суббота должна быть свободна для обязательных занятий. Инициатива направлена на установление единого режима для всех регионов, но сохраняет этот день для добровольных спортивных, культурных и воспитательных мероприятий. Россияне стали чаще покупать продукты с необычными вкусами, пишет «Известия». В магазинах появляются товары, которые еще несколько лет назад были редкостью. Сухарики со вкусом кимчи, семечки с азиатскими пряностями, пельмени с том-ямом, газировка с личи, холодный чай с манго и даже растительное молоко с ароматом сакуры. Растет и интерес к необычным сладостям. Чаще всего покупатели выбирают экстремально кислый мармелад, мед с алоэ и шоколад с необычными сочетаниями, вишня и перец, соль и карамель, а также с матчей. Кроме того, ассортимент становится все более экзотичным. Россияне покупают мороженое с кедровыми орехами и кешью, сырное мороженое с маскарпоне и горгонзолой и даже фруктовый лед с солеными огурцами. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стопани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло, газ, вода. На Стопани 44.
1: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Алло.
2: «Радио Ваня» всегда на

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Я Андрей Шмурай, один за всех и все на одного. Но только после 16 августа, а до этого времени я в отпуске, друзья. Сильно не скучайте, а я буду.
0: Ваня,

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
6: Реклама.
7: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
8: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе и

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио «Ваня» представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
3: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров».
4: Всем привет, это Андрей Карлинский и самые ожидаемые сериалы. Сегодня поговорим о новом проекте, который уже совсем скоро выйдет на экраны.
5: Если вы думали, что в мире психологических триллеров уже все сказано, вы просто не слышали, как за окном кто-то шепчется. В нашем сегодняшнем выпуске «Шепот за окном» — новая экранизация бестселлера Алекса Нортона Netflix. История о том, как однажды ночью тишина маленького городка перестает быть безопасной, а собственный дом превращается в клетку. Приготовьтесь к тому, что здесь вас будут пугать тишиной. Да-да, самой обычной тишиной, только на деле далеко-далеко не самый обычный.
3: Главный герой Том Кеннеди, его роль исполнил Адам Скотт, овдовевший писатель, который вместе с 8-летним сыном Джейком переезжает в тихий провинциальный городок Фезербэнк, чтобы начать жизнь заново. Но этот город хранит свою тайну. Много лет назад здесь произошла трагедия. Исчез мальчик, и город до сих пор не может оправиться от этого. Тени прошлого лежат на каждом доме и на каждом окне. И когда в Фезербэнке снова пропадает ребенок, Джейк, сын Тома, прошлое возвращается с новой силой. Отчаяние заставляет Тома обратиться к единственному человеку, с которым он не общался годами, к своему отцу, бывшему детективу полиции, роль которого исполнил легендарный Роберт Де Ниро. Вместе они и начинают расследование, которое приводит их к ужасающему открытию. Исчезновение Джейка не случайно. Оно связано с тем, что произошло 20 лет назад. Но как и кто стоит за этим, ими предстоит выяснить. А вот по ночам в доме Тома и Джейка кто-то шепчет за окном. И этот шепот становится все громче и зловеще.
4: У штурвала проекта режиссер Джеймс Эшкрофт, мастер нагнетать атмосферу. Сценарий написал Бен Джейкоби и Чейз Палмер, участвовавший в создании «Оно». Продюсирует проект студия «Братьев Руссо», тех самых, что снимали «Мстители. Финал». Уровень, как вы понимаете, голливудский. А актерский состав — это абсолютный подарок для киноманов. Роберт Де Ниро, Адам Скотт, Мишель Монаган и Майкл Китон. Пояснять не стоит, имена говорят сами за себя. Поверьте, здесь не будет громких криков и дешевых скримеров, только холодный пот, учащенное сердцебиение и звук, от которого мурашки бегут по коже.
3: Фактов о проекте множество, но мы приведем лишь несколько. Роман Алекса Норта, легший в основу фильма, вышел в 2020 году и мгновенно стал мировым бестселлером. Его перевели на 25 языков, а тиражи превысили 2 миллиона экземпляров. Кроме того, Адам Скотт признался в интервью, что эта роль стала для него одной из самых сложных в карьере. В отличие от его привычных комедийных амплуа, здесь ему пришлось погрузиться в состояние полного отчаяния и страха. А вот для Роберта Де Ниро такая роль своего рода возвращение к корням. Ведь в 90-х он часто снимался в напряженных триллерах, вроде «Мыса страха» и «Славных парней». Ну и, конечно, главный козырь проекта – звуковой дизайн. Создатели специально записывали шепот в разных акустических условиях – в закрытой комнате, на улице и в пустом коридоре. А еще зрителям, которые будут смотреть фильм в наушниках, обещают, что звук будет буквально проникать в ухо, создавая полное ощущение присутствия. Говорят, на тестовых показах кто-то снимал наушники уже через 10 минут после начала. Настолько пугающе реалистично это звучит. Что ж, друзья, на сегодня пока все, но не переключайтесь. Включайтесь, впереди еще много громких премьер. Проект увидит свет 28 августа. Его возрастное ограничение 18+.
6: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стопа. Ане 44. Телефон 542-302.
0: Предпоказ. Твой личный гид по миру сериалов. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
1: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать, все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите, техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд», ОГРН 178-47-06-0908, Санкт-Петербург.
3: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
6: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
7: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас. Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
8: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
9: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 000 рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
10: Ювелирный завод «Нью Голд» приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
12: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Венеции будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 28 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, ну а в Костроме по-прежнему обещают дожди. Но это не повод унывать, а прекрасная возможность провести время дома с родными и близкими людьми. Днем температура воздуха составит плюс 11, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 86%, согласно сервису Яндекс.Погода.
13: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
14: Радио Ваня. Отличная погода.
15: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

ведь наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Сижу и плачу. Не потому что отпуск, а потому что приходится с вами расставаться. Хорошо, что ненадолго. Я как тот Карлсон. Если обещал вернуться, то обязательно вернусь. Уже 17 августа. Прямо в ваши жаркие объятия.
0: Ты узнаешь его из тысячи.
2: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Не светло.
5: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
7: 12+.
8: Реклама.
9: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
10: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
11: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
12: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325 370 30 010 10 153.
13: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
14: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
15: Hello? Ян, Вано, Хуанита, Ваня.
16: Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радио «Ваня». Новости.
2: Россия начала импортировать бензин из Индии. Росстандарт утвердил ГОСТ на лососевую икру. Медицина стала самым перспективным направлением высшего образования. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Россия получила первую партию бензина из Индии. Поставщиком стала индийская нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy. Ранее в Кремле заявляли, что Россия ведет переговоры с другими странами об импорте нефтепродуктов. Такие поставки могут использовать для стабилизации внутреннего рынка и снижения ажиотажного спроса. Напомним, Владимир Путин поручил правительству принять системные меры на фоне очередей на заправках и нехватки топлива в отдельных регионах. Росстандарт утвердил ГОСТ на лососевую икру первого и второго сорта. Об этом сообщает РИА Новости. Стандарт устанавливает требования ко вкусу, цвету, консистенции и внешнему виду продукта. Икра должна быть изготовлена из тихоокеанских лососей, а в одной банке допускается только один вид рыбы. Зерна должны быть чистыми, целыми и легко отделяться друг от друга. Для второго сорта допускаются небольшая влажность, вязкость и более выраженная горечь. Туристический налог начнет действовать в Ярославской области с 1 января 2027 года. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев, передает ТАСС. Налог ведут на все территории региона. Ожидается, что он принесет муниципальным бюджетам около 300 миллионов рублей. Эти средства планируют направить на развитие инфраструктуры и дорог, а также на социальную поддержку. Ранее также сообщалось, что к 60-летию маршрута «Золотое кольцо» его расширят еще на 49 населенных пунктов. Медицина стала самым перспективным направлением высшего образования, по мнению россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Далее в списке экономика и финансы, инженерные профессии, юриспруденция и педагогика. IT и цифровые технологии, а также геологию и нефтегазовую отрасль выбрали всего по 5% опрошенных. Реже всего россияне называли филологию, историю и философию. Первое высшее образование для многих не становится единственным. 11% россиян уже получают или планируют в ближайшие 1-2 года получить второе высшее образование, либо освоить новую профессию. Чаще всего такие планы есть у жителей Москвы, Рязани, Санкт-Петербурга и Тюмени. В среднем россияне готовы тратить на платное обучение в ВУЗе 215 тысяч рублей в год. 38% считают приемлемой стоимость от 100 до 200 тысяч, расходы от 200 до 300 тысяч допускают лишь 18% респондентов.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: я любила.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включена, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький.

0: кожу витаминами.
1: Радовит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: А на Пятом канале солнце, горы и верный четвероногий друг.
3: Это собака-спасатель.
2: Эльбрус. Новые серии детективного сериала. В воскресенье в 12:15 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Реклама. Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло, газ, вода. На Стопани 44.
5: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Спонсор программы «Столовая поварешка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Венеции будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 28 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, ну а в Костроме по-прежнему обещают дожди. Но это не повод унывать, а прекрасная возможность провести время дома с родными и близкими людьми. Днем температура воздуха составит плюс 11, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 86% согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Коль готовить не хотите? В поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
4: Радио Ваня. Отличная погода.
6: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: Ваня! Радио Ваня!

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Все, я ухожу в отпуск. Поэтому не теряйте, скоро вернусь свеженьким, отдохнувшим и красивеньким, если кому-то удастся увидеть. А вот услышать точно уже 17 августа я вновь с вами.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио «Ваня». Новости.
2: Мошенники начали рассылать родителям сообщения якобы от имени школы. Собрание жильцов будет контролировать специальный механизм. Меч, пролежавший 200 лет под водой, нашли на дне высохшего озера в Англии. Здравствуйте, в студии радио «Ваня» Алексей Акопов. В преддверии 1 сентября мошенники начали рассылать родителям сообщения якобы от имени школы, родительского комитета или госслужб с просьбой оплатить услуги или подтвердить данные. Об этом пишет РИА Новости. Злоумышленники активно используют тревожность родителей и дефицит времени. С помощью психологического давления они могут перевести жертву на поддельную страницу оплаты, а также выманить данные банковской карты или код из СМС. При этом преступникам не обязательно сразу получать деньги, поскольку они могут завладеть аккаунтом там в банке. В России разрабатывается механизм электронного контроля за проведением собраний жильцов. Законопроект направлен на отзыв правительства, пишут «Известия». Документ предполагает исключение очного, заочного и очно-заочного форматов голосования, что позволит избежать подделки протоколов собраний собственников жилья. Согласно документу, инициатор собрания направляет уведомление о его проведении. Жильцы получают оповещение через госуслуги и могут проголосовать онлайн либо заполнить бумажный бюллетень. После этого протокол формируется автоматически, а собственники получают уведомление о результатах. При этом гражданам дается право однократно переголосовать. Волонтеры в британском графстве Кент сделали неожиданную находку рядом с замком Чиддингстоун. Из-за продолжительной жары уровень воды в местном озере значительно понизился, что позволило заметить на дне старинный меч. По предварительным оценкам, оружие могло находиться под водой около 2 столетий. Артефакт был обнаружен во время работ по расчистке водоема от упавших деревьев и веток. Заметив в воде металлический предмет, мужчины извлекли его на поверхность с помощью специального крюка. Меч был немедленно передан куратору замка Наоми Колик. В настоящее время она совместно с профильными экспертами занимается изучением находки и установлением его, ее точного происхождения. В прессе меч уже окрестили Эскалибуром Кента, проводя параллели с легендарным оружием короля Артура. Исследователи выдвинули основную версию. Предполагается, что это церемониальный меч, принадлежавший военному музыканту в начале 19 века.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.
3: Радио Ваня.
0: Радио Ваня.

летал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Спонсор программы «Столовая поварешка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Венеции будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 28 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, ну а в Костроме по-прежнему обещают дожди. Но это не повод унывать, а прекрасная возможность провести время дома с родными и близкими людьми. Днем температура воздуха составит плюс 11, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 86% согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Коль готовить не хотите? В поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Ваня. Радио Ваня.
6: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

0: плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Лето, солнце, лейка, грядки, дом, ремонт, плита, закатки, вечер, койка, душ, галдеж. Был ли отпуск, не поймешь. Друзья, две недели, конечно же, пролетят незаметно, и я, Андрей Шмурай, с великой радостью к вам вернусь уже 17 августа.
0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распространяю.

0: Блин. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Реклама.
3: Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах Приволжска. Диамант, Новиков, Золотой стиль, Соколов. Успейте купить по специальным ценам месяца.
4: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, толся немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это...

0: радио Ваня. Ближе, ближе, ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Сильная
2: воля.

твой секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картина.

0: Columbia Pictures не представляет.
1: Хорошо мне с тобой бывает.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ярко, легко, радио Ваня, ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!